0: יותר, פוחרו כתפו כתוכתרי פאקו נוותר.
1: Еще бы корень ее вещь, это разровитая кадлата, когда талант кейтся, залили знак Феррари, Порши, как и шпорщик, писан платашка, вон то ютка и шатус от тафою.